Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы радио DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9.
2: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец по ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44 Горсовскар.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
9: On DFM.
0: DFM.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ТПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 11, ночью до плюс 4. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца августа.

0: автомобиля «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: «Пятерочка» доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
11: Right now. А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что

0: Тишина и уют. Новый жилой дом на пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
1: Чао, рагатси! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
2: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Студия красоты «Девичник» – ваш оазис стильных перевоплощений. Окрашивание любой сложности для вашего идеального образа. Будь яркой, будь собой. Запишись сегодня и наслаждайся результатом. «Девичник», улица Ленинградская, 14.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация.
2: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
6: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
7: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
11: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Оперен 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. Оперен 120-770-026-598. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
12: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
7: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
13: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
14: С 27 августа в кино «Мистический хоррор. Кошмар на улице Coral Grove».
15: Пойдем в парк? Не боишься?
16: А зря. Ты ведь в ловушке.
17: Помогите! Эти дети, они...
14: «Кошмар на улице Coral Grove». В кино с 27 августа. 18+.
18: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
19: Категория 16+.
20: А дальше тусовка.
21: On DFM.
20: Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 11, ночью до плюс 4. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: автомобиле «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
3: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
4: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

promise. Was losing control. Crazy night. Intense.

0: В то время как Федер и замечательная Лиз нам говорят goodbye, у меня возникло абсолютно другое желание почему-то. Вы сейчас все поймете.
1: Летний Party Time с Тимуром Беловым на Радио DFM.
0: Ну, разумеется, желание пожелать вам доброго утра и поздравить с долгожданной пятницей. Безусловно, обидно, что это уже последняя летняя пятница в этом году, да, и ничего не напутал, 28 августа, да, все так. Но, между прочим, у этой новости есть тоже свои плюсы. Уже в понедельник, 31 августа, к нам вернутся разбудильники Саймон и Катя, Катя и Саймон, отдохнувшие, выспавшиеся. Именно эти ребята будут будить всю страну и провоцировать нас всех на всякого рода активности. Но они это умеют делать, это у них очень хорошо получается. Ждем возвращения разбудильников уже в понедельник. Ну а здесь пока я, Тимур Белов. И уже в этом часе обещаю вам кинобрейк. Есть такая игрушка у нас. Поиграем, постараемся разгадать загаданный фильм, сериал или героя. Сегодня у нас, наверное,

0: поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Школьная распродажа в М-Видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR.
0: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит». Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
5: А теперь тусовка.

0: summer party time.
1: Летний party time на радио DFM.
2: Мгновением ранее в летнем патитайм перемены — это красиво от мото здесь на радио FM. Но декабрь красота все-таки заключается не только в переменах, а в ароматах, например. Вот у вас есть друзья, которые помешаны на парфюме, которые: ой, вот на, послушай, какие ноты, какой замечательный парфюм. У меня вот есть парочка таких друзей. Так вот, новость для тех, кто ищет и вдруг никак не может найти свой именно аромат, который вам очень сильно понравится. Вам нужно ехать, знаете куда? В Китай. Там есть крупнейший музей духов, где внутри находится 18 тематических галерей, интерактивные инсталляции на 6 этажах, и все это в ароматах, все это в парфюме. Но главная фишка в том, что когда вы все это проходите, на выходе ИИ анализирует впечатление от визита, он фиксирует, на какие ароматы и ноты вы больше всего обратили внимание, что вам понравилось, где вы прям приостановились. И за 3 минуты этот самый ИИ смешивает уникальный персональный аромат, который вы потом забираете с собой в именном флаконе. Вот такой вот аромат, которого ни у кого больше не будет, только у вас, ваш персональный. Представляете, как круто? Вот так вот, индивидуальный, пшик-пшик, по-китайски.
3: Реклама на DFM.
4: Внимание, покупай заранее, только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54-54-54.
5: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто, удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Stokovo.ru. Бытовая техника по низким ценам. Stokovo.ru. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
9: Телефон рекламной службы радио DFM в Вологде 70 72 82.

Тайт Нитуи Чач, так называется трек, который мы послушали только что, в летнем подставим на Радио ДФМ. Я предлагаю, что после такого нужно обязательно чем-то заняться. Заняться полезным. Вы не против? Я за. Надеюсь, вы тоже. Чем мы будем заниматься, сейчас расскажу. А пока всем.

0: 5, 6, 10, 12. Набирайте номер как можно быстрее, потому что впереди у нас кинобрейк. Та самая игра, где вы будете угадывать либо фильм, либо сериал, либо какого-то героя, которого я загадаю. Три подсказки и подарки тоже будут. +7 495 956 1012. Набирайте.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03.07.2026.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск и выпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с соцкнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
11: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис соцкнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
15: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
16: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
17: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
18: А дальше тусовка.
19: On DFM.
18: Потому что Радио DFM.

0: Совершенно верно. Игра под названием «Кинопрейк», где по трем подсказкам нужно угадать загаданный фильм, сериал или актера. Сегодня это у нас будет герой, такой персонаж. И попытается его угадать Екатерина, начальник отдела продаж из Москвы. Очень серьезная девушка. Екатерина, доброе утро, здравствуйте.
1: Доброе утро всем.
0: О, ну не серьезно, я это просто так решил, знаешь, тебя представить. А тут своим голосом ты заговорила, и все понятно. Очень добрый человек. Екатерина, три подсказки готовы. Сегодня у нас герой, персонаж, и я надеюсь, ты тоже готова. Все это послушать,
1: да.
0: И потом, в конце концов, угадать.
2: Подсказка первая.
0: Так, Катенька, смотри, он фиолетовый, но не баклажан. Он огромный, но не горный хребет. Его подбородок настолько мощный, что им можно колоть орехи. Что-нибудь у тебя там перед глазами уже нарисовалось по этим описаниям?
1: Что-то очень странное нарисовалось. Наверное, не то, что надо.
0: Ну, понятно, какие у тебя мысли сегодня в пятницу. Понятно.
2: Подсказка вторая.
0: Несмотря на свою мощь, у этого героя было увлечение собирать камни. И вот если ты сейчас подумала, что это бриллиант какие-то он собирал, то лучше сразу передумай, потому что это не драгоценность, это нечто большее. Собирал он эти камушки.
1: Больше.
0: Угу.
1: Не знаю.
0: Хорошо.
2: Подсказка третья.
0: Ну вот эта подсказка должна сработать. Этот герой практически никогда не кричит. Он говорит очень тихо, медленно, каждое слово как приговор. И я предлагаю послушать такой небольшой пример. Внимание, сюда.
3: Когда выстраиваешь баланс во вселенной, обычно не до веселья. Но это резкий повод для улыбки.
0: Вот такой вот у него голос. Екатерина, как ты думаешь, что за герой я сегодня загадал для тебя?
1: Это что-то иностранное, мне кажется, это откуда-то из Марвела.
0: Да? Кто?
1: Да?
0: Как
1: это,
0: его зовут?
1: Я думаю, что это может быть Танос.
0: Что-то иностранное. Ответ принимается, проверяем. Это победа! Разумеется. Одно лишь только вот это описание. Он фиолетовый, но не баклажан. Мне кажется, можно сразу догадаться, о ком идет речь. Танос, суперзлодей из вселенной Марвел, как ты сказал. Загадан был не просто так. Сегодня Международный день публичного чтения комиксов. И я вот решил, что без этого такого злодея нам просто не обойтись в кинобрейке. Я тебя поздравляю. Ты угадала, Катенька.
1: Ура!
0: Молодец. Супер. Легкая пятница. Но после такой игры пятница действительно будет у тебя легкая, я уверен.

0: выдыхай.
1: Реклама на Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца августа.
4: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр 54-54-54.
5: Чао, рагатти. Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Не спрашивать, а смело делать то, что хочется. Совершенно верно. Это The Second Boys на Radio FM. Прямо сейчас послушали работу под названием Let Me Be.
1: Summer Party Time. Летний Party Time на Radio FM.
0: С вами по-прежнему я, Тимур Белов. Всем привет и доброго утра. Это летний пати-тайм продолжается здесь, на Radio FM, вместо наших разбудильников, которые, между прочим, возвращаются уже в понедельник. Мы очень сильно соскучились сами на Катя. Ждем вас. Главное, на самом деле, чтобы ребята после отпуска не проспали эту самую встречу, в ожидании которой мы находимся абсолютно все без исключения. Ну а пока давайте обратим внимание на праздники, которые отмечаются сегодня 28 августа. День второй половинки, поэтому поздравьте свою вторую половинку и чмок вот так вот. Прям, понимаете, в губке. День котлет в Костроме для тех, кто любит поесть. А еще, несмотря на то, что этот праздник отмечается в Перу, я тоже предлагаю нам как-то присоединиться. Ну, день кофе в Перу сегодня празднуют. Чашечку кофе с утра, с круассаном, булочкой. Но, собственно, нет или счастья, понимаете? Бодримся мы не только при помощи кофе, между прочим, и при помощи отличных треков. Everything But The Girl Missing впереди у нас. Также John Summit, Shades of Blue. И рубрика «Ом-Ом Рандом» в этом части тоже будет, поэтому далеко никуда не уходите. Вам это точно понравится.
1: Let's party!
2: Летний Party Time. Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 6 дней. Спонсор ООО «Рестри Медиа». Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
2: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол.

0: выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ» не оферта.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
14: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
15: А теперь тусовка.
16: On DFM.

0: FM. Обожаю ее голос, обожаю ее улыбку. Кредо. Summer party
1: time. Летний party time на радио DFM.
0: И вот все-таки я каждый раз тебе говорю, когда смотрю сериалы, все строго, исключительно по одной серии. Ну, максимум две серии в день. И все, точка. Ну, а потом что получается? Как обычно, одну посмотрел, вторую посмотрел, потом третью захотелось. И ложишься в итоге в 2 часа ночи и не можешь уснуть. И думаешь, какое же там продолжение? Может, еще четвертую посмотреть серию, а? Ну, как говорят специалисты, есть один фрукт, который может улучшить качество сна. И это знаете, какой фрукт? Вы удивитесь. Это киви. Добавление в вечерний рацион киви может способствовать более быстрому засыпанию и увеличению общей продолжительности ночного отдыха. В киви ведь витамин С, там еще есть антиоксиданты, серотонин и фитомелатонин. Представляете себе? Вот такое вот чудо. Так что, если сегодня вы захотите лечь пораньше, можно просто сделать себе смузи из киви. Хотя, стоп, подождите. Сегодня же пятница. Рано ложиться не обязательно.
2: Реклама на DFM. Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
3: Время обновлений. Прощаемся с летом и встречаем осенний сезон с выгодой. Только с 28 по 30 августа скидка в интернет-магазине «Стройландия.ру» 15%. Подробности акции на сайте. «Стройландия». Для дома и больше.
4: «Стройландия.ру» 46-09-60. Горинбург. АСТАТИК 28А. ОГРН 112-565-804-39-63.
5: Люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
9: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
10: Телефон рекламной службы радио DFM Вологде 70 72 82.

Как вы, но я на самом деле обожаю этот трек Miracle. С нами вместе Каскада. Столько приятных воспоминаний под эту песню. Особенно приятно ее слушать утром. Согласитесь, так пробуждаешься моментально за несколько секунд. Каскада в летнем пати тайм. Ну а что у нас впереди?

0: вашим терпением, ваших музыкальных заявок. 965-115-5-115. Все сообщения принимаются в Максе. Пишите, какой трек хотите послушать именно сегодня и какого исполнителя. В пятницу! Желания особые!
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. 30 лучших треков недели.

0: Реклама. Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на Flow Wow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
1: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Оперен 111-774-668-98-40. 18+. Flow Wow. Услуги от ООО Flow Wow. Москва. Оперен 120-770-026-3198. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь
5: ты. И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру.
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
11: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
15: В ленте.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что

Ну, собственно, давайте посмотрим на ваши музыкальные желания. Сегодня в финале рабочей недели в пятницу. Что же вы хотите послушать? Номер для ваших сообщений 965-115-5115. Все принимается именно в Максе. Если за последние несколько минут не успели ничего отправить, вот подумайте, у вас есть еще буквально там пару секунд, чтобы набрать сообщение и кинуть название трека, имя исполнителя. И вполне возможно, буквально через пару мгновений рандомайзер остановится именно на вашей музыкальной заявке, именно на вашем предложении. Ну, а таких предложений, надо сказать, очень много, вот только некоторые из них. Леонид Руденко нас не догонят, Макс из Пензы просит: «Доброе утро! Включить, пожалуйста, Jingle Bells Hero, Скуки Джо!» Пишет Марина: «Обожаю 30 Seconds to Mars, поставьте мой любимый трек Stuck». 50 Cent, Disco Inferno, просит Никита. Дэвид Гетта, Биби Рекса, I'm Good. Avicii, Wake Me Up, для сонного Алексея просит. Алексей, ну давай уже, просыпайся. Процесс остановлен, рандомайзер сделал свой выбор. Я уже вижу это сообщение. Марина, радуйся, поклонница 30 Seconds to Mars. Поставьте мой любимый трек «Stuck», пишет Марина. Сейчас поклонницы там все радуются. Ура, наконец-то! Так. Должно получиться? Вроде да. Запускаю. О, получилось. Фу. Можно выдохнуть. Марина, наслаждайся. Твое музыкальное желание исполняется прямо сейчас.

0: Выгоды: микроволновку, утюг, чайник, пылесос. Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Летний Party Time с Тимуром Беловым на Радио DFM.
1: О, да! Летний Party Time продолжается здесь, на Радио DFM. Я думаю, без лишних напоминаний с моей стороны, вы и так прекрасно помните, какой сегодня день недели. Помните?
2: Это пятница!
1: День, когда можно договориться с начальником идти домой пораньше, если он скажет, да, это будет великолепно.
2: Пятница!
1: День, когда позволить себе можно делать вид, что ты работаешь, чтобы никто этого практически не заметил. А еще, мне кажется, само слово очень красиво. От него сразу настроение как-то повышается и становится очень хорошо.
2: Здесь пятница, ребята, отдыхаем!
1: Ну, пока еще работаем. Я, Тимур Белов, поздравляю вас с наступлением пятницы. Между прочим, это финальный выпуск летнего Party Time в этом 2026 году. В понедельник уже ждем отдохнувших Саймона и Катю, шоу «Разбудильники». Ни в коем случае не пропустите, 7 утра по Москве, не проспите, всем быть. Если даже вы, вот, знаете, вот только в кровати будет, вот так просто нажмите, включите радио, да? А дальше все, ребята, сделают самостоятельно. Это у них очень всегда хорошо получается.
0: Летний Party Time. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи.

0: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что...

0: Тайм Мари Крандери. Summer
1: party time. Летний пати тайм на радио ДФМ.
0: Мне так повезло. Да, скорее всего, эту фразу не раз успели произнести участники картофельного фестиваля в Беларуси. Ну или как они еще называют его, Бульба Фест. Посмотрел, короче говоря, я небольшой отчет. Хорошая там атмосфера, все такие веселые, довольные ходят. Но больше всего мне понравилось, что там есть бильярд. И в бильярд там тоже играли
2: с картошкой.
0: Вместо шаров надо было закатить в лунку клубни. Ну, такой картофельный бильярд, или как они его называют, еще бульба-бильярд, да. Слушайте, я посмотрел, как там играют, и я ничего подобного в жизни вообще не видел. Ну, за креативность организаторам такого развлечения отдельно спасибо, аплодисменты, такое нужно еще придумать. Но теперь, я так понимаю, к бильярдному столу даже здесь у нас можно подходить не только с шарами, но и с картошечкой. Никто не осудит.
3: Реклама на DFM. Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23 80 90. Возрастное ограничение 6+.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58 20 86. 58 20 86.
1: Телефон рекламной службы радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Бейонсе и Шакира, и работа по названию Beautiful Lion. Ну что, готовы играть? А тем более мы этого момента очень долго ждали. Итак, буквально через пару минут у нас квиз. В пятницу мы, как обычно, мы подведем итоги и выберем самого лучшего участника. И вполне возможно, этим участником станете именно вы. Звоните прямо сейчас. 8495-956-1012. Набирайте этот номер как можно быстрее, чтобы оказаться участником квиза. 8495-956-1012. Набираете уже? Я вам желаю удачи. Скоро поиграем.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
2: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
4: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец по ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 Госцкар.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь
5: ты. И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
12: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
13: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
14: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
15: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
16: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
17: А дальше тусовка.
18: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Замечательный день, когда мы будем подводить итоги и выбирать лучшего участника. Кирилл, Артур, Александр и Артемий принимали участие на этой неделе. У Артура и Артемия самые лучшие показатели, по 5 правильных ответов за одну минуту. И ко мне вот прямо сейчас присоединяется Артемий, который, собственно, принимал участие в квизе вчера. Артемий, здравствуй, доброго дня, доброго утра, желаю.
1: Да. Привет, Тимур, привет, страна, привет, солнечный Череповец.
0: Привет. Артемий, вот что тебе подсказывает интуиция? Как ты думаешь, кто-нибудь сможет тебя сегодня опередить? Тебя и Артура.
1: Я думаю, побороться стоит.
0: Угу. Есть такая девушка, Яна, менеджер по продажам из Москвы. Яна, доброго утра, привет.
2: Доброе утро.
0: Так, Артемий, какие приятные пожелания, ну, может быть, приятные в кавычках, у тебя будут для Яны перед ее игрой?
1: Яна, никого не бойся, сражайся до конца и можешь смело дать 4 правильных ответа.
2: Смело 5. Или 6.
0: Или 7. Или 10. Хорошо. Артемий, оставайся на связи, считай количество правильных ответов, Яна. Ну а я тебе желаю удачи и на всякий случай напоминаю, сегодня у нас 28 августа, пятница, у нас есть ровно одна минута. Начинается прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. День второй половинки отмечается сегодня. Как называется государственный орган, где обычно проводят церемонию бракосочетания между двумя влюбленными?
2: ЗАГС.
0: Это правильный ответ. Что за слово обычно кричат гости за свадебным столом, которое служит сигналом для молодоженов поцеловаться?
2: Горько.
0: Горько, верно. Международный день публичного чтения комиксов. Как зовут супергероя комиксов Марвел, у которого есть щит из вибраниума и стали?
2: Железный человек.
0: Нет, это Капитан Америка. Я предлагаю угадать еще одного супергероя по голосу и за это получить дополнительный балл. Послушай его голос.
3: Я Питер Паркер. Я фотограф.
0: Кто это?
2: Человек-паук.
0: Человек-паук. Правильный ответ. 89 лет назад была основана автомобилестроительная компания Toyota. Какая страна является родиной этой компании? Тойота. Ну?
2: Япония.
0: Япония, верно. День рождения отмечает актриса Дженнифер Кульдж. Мамочку Томаса или Стифлера она сыграла в фильме «Американский пирог».
2: Стифлера.
0: Стифлера как-то так неуверенно сказала. Я думаю, что Дженнифер Кульдж сказал бы гораздо увереннее. Потому что эту роль она точно очень хорошо помнит. Это правильный ответ, мамочка Стифлера. Засчитано. Артемий, а ты помнишь мамочку ту самую?
1: Да, конечно.
0: Да ей просто невозможно забыть, согласитесь.
1: Да, да, да.
0: Сколько правильных ответов ты насчитал у Яночки?
1: 5.
0: 5. ЗАГС принимается, Горько принимается, Капитан Америка мимо, Человек-паук, да, Япония, да, и мамочка Стифлера. Это 5-й правильный вариант ответа. Ну что я могу сказать, дорогие друзья, на этой неделе у нас такое впервые, между прочим, в истории квиза. 3 лучших участника. Это Артур из Барнаула. Он принимал участие во вторник. 5 правильных ответов. Отлично. Яна, менеджер по продажам из Москвы. И Артемий из Череповца. Ребята, вы большие молодцы. Ну, считайте, что вы вот вместе, на первом месте. Вам тесно, но приятно. Поздравляю вас еще и с пятницы. Желаю вам хороших выходных. Спасибо. Счастливо. Пока, ребят.
2: Спасибо.

0: Я уже вас предупреждал, что это был финальный выпуск летнего Party Time в этом 2026 году. А все потому, что в понедельник возвращаются они! Разбудильники Саймон и Катя. Катя и Саймон будут будить нас по утрам. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. Желаю всем хорошей пятницы и отличных выходных. Счастливо. Пока.
1: Реклама на Дифа. Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Всем привет, с вами любитель вкусно поесть и ничего не делать, Борис Всемогущий. Сегодня с утра я ходил в душ и понял, что такое семейная жизнь. Это когда ты заходишь в ванную, а там уже кто-то есть всегда, в любое время суток, постоянно. Ванная — это, знаете, такое самое густонаселенное место в доме, особенно когда тебе срочно надо. Радио ДФМ, кстати, тоже всегда с вами, и даже в ванной. А если вы еще красивая, молодая и любите бездельников, то я иду в придачу. Ну а впереди у нас всегда самое лучшее, еще будет розыгрыш бездельников, а шучу, будем дарить призы и фирменные подарки. Поэтому никуда не уходите, будьте рядом.

0: Знаете, говорят, что смех продлевает жизнь. Тогда, если это так, то после нашей музыки мы будем с вами все бессмертны. Тогда давайте продолжать в том же духе и дарить духи. Духи, подарки буду дарить от души. Поэтому прямо сейчас начинаем звонить нам в студию. Плюс 7495-956-101.2. У кого острый язык и кому не хватает нашего фирменного мерча, того я видеть не хочу. Шучу, именно такой и мне нужен. Набирай. Плюс 7495-956-101.2. Я жду.
1: Реклама на
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Александр из Республики Коми врывается в наш эфир. Товарищ мой, как настроение?
1: Отличное.
0: Я рад. Саш, расскажи, как ты думаешь, что тебе для счастья нужно? Что-то одно материальное.
1: Для счастья?
0: Для счастья.
1: Не знаю даже.
0: Ну, мне вот нужно мороженое и автомобиль, а тебе что?
1: А, где кусок мяса?
0: Кусок мяса? Какого мяса?
1: Да. Вырезку говяжью вот такую.
0: Ой, слушай, счастливый ты человек, тебе нужно просто мясо для счастья. Откуда? Я уже мясо не ел, наверное, лет 100. Ладно, готов сразиться за фирменные подарки от Радио ДФМ?
1: Давай попробуем.
0: Правила очень простые. Я задаю тебе 6 вопросов. На них нужно отвечать правду, только правду. Если ты хоть раз на один ответишь «нет», то ты проиграл и будешь должен мне мясо. Договорились?
1: Договорились.
0: У тебя 30 секунд, 6 вопросов. Отвечать нужно правду и только «да». Ты обманываешь начальника?
1: Естественно.
0: Ты разговариваешь сам с собой вслух?
1: Конечно.
0: А ты думаешь об ограблении чего-то?
1: Бывает.
0: Ты носил одну и ту же одежду больше недели?
1: Конечно.
0: Ты хочешь кого-то сейчас побить?
1: Нет.
0: Опа! Тебе жалко денег на любимую? А?
1: Да.
0: Что?
1: Да.
0: Да! Да, Саш, вот это да! А ну-ка давай рассказывай, кого ты не хочешь побить?
1: А никого, я вообще позитивный человек.
0: Да, а если мясо надо забрать?
1: А ну если мясо забрать, то...
0: Тогда побьешь, да. Угу. Слушай, а почему тебе жалко денег на любимую? Мне тоже жалко денег на любимую. Тебе вот почему? Потому что нет, их нету? Вот или такая любимая?
1: Нет, потому что... покупает всякую ерунду от него.
0: А что? Вот что твоя любимая покупает?
1: Да какие-то тапочки, какие-то ерунду какую-то, полотенца какие-то.
0: И вот поэтому, Александр, на мясо не хватает, да?
1: Конечно.
0: Саш, ты очень классный, безумно экономный, как и я. Я тебя поздравляю, дарю тебе наш фирменный мерч. А кому будем передавать привет, друг мой?
1: Передавать буду привет всей Республике Коми, родному селу Каскирос и всей Ижме, и всем слушателям ДФМ.
0: Спасибо тебе огромное. С мясом тебя.
2: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 11, ночью до плюс 4. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: Конфетку вам, обертку мне, в студии Борис Всемогущий. Сегодня, пока я ехал к вам, обратил внимание, что все какие-то грустные, хмурые. Очень странно, потому что пятница. Пятница раз на раз не приходится. А вот в одной из стран запретили грустить в общественных местах. Представляете, стоишь себе на остановке, никого не трогаешь, думаешь о жизни, и к тебе подходит полицейский с фразой: «У вас слишком задумчивый вид, давайте пройдем в участок, будем улыбаться там». Но если серьезно, а вот как они собираются это контролировать? Наверное, у них есть такой циркуль, который будет измерять градус рта. Циркуль для рта. Представляете, насколько это сюрреалистично? А пытки у них постером Джигурды. Но у нас все гораздо проще. Улыбка измеряется качеством музыки и количеством подарков. Поэтому впереди у нас, как всегда, лучшая музыка, хиты и самый лучший фирменный мерч от Radio DFM. Слушаем и не переключаем.
1: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 6 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
1: Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
8: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
9: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
11: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
15: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства.

0: No stress, нету стресса, да везде он есть, важно, как из него выйти. Есть такое слово, как медитация. Пробовали? Я постоянно этого не делаю, то есть никогда, но очень хочу попробовать, ведь это очень красиво, эстетично. Музыка, благовоние, тишина, хотя тишина это точно не про меня, а вот благовоние, музыка это ко мне. Благовоние, наверное, сильно сказано. Подарки это, кстати, тоже про меня. Кто хочет, начинает прямо сейчас дозваниваться нам в студию. У нас тут все просто сплошное благовоние. Плюс 7495-956-101.2. Не стесняйтесь, у нас все честно и по-настоящему. Я жду, правда. Плюс 7495-956-101.2. 101.2. Звоните.
1: Реклама на Дифа. Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
3: Время обновлений. Прощаемся с летом и встречаем осенний сезон с выгодой. Только с 28 по 30 августа скидка в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Третью строчку в прошлый раз открыли Don't Wanna Go Home, Медузы, Henry Camomile.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Лидером прошлой недели не получилось стать у трека Shades of Blue, Джон Саммит, Диволт и Джулия Чёрч.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот золото прошлой недели забрали Маршмелло и Portugal The Man. Снова на первой строчке трек «Феникс».
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит завтра? 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
5: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Доду пицца» пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додупицца.ру» и приложение. Продавец по ООО «Доду франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, Горсовкар.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на tbank.ru. Алтыбанк 0+.
9: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
10: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
11: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
12: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на Flow Wow разделе для жизни с подписки Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
13: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Флау-вау. Услуги от ООО «Флау-вау». Москва. ОГРН 120-770-026-5198. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
14: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
15: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
17: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама ООО «Татнефть».
18: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
19: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
20: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
21: Для зрителей старше 16 лет.
22: Синоптики предупреждают. Градус хитов на русском.
2: РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
7: Категория 16+.
21: Up the next.
22: А дальше тусовка.
21: On DFM.
22: Потому что

0: Анька дозвонилась до нас из Питера. Будем играть с ней. Как жизнь молодая?
1: Все хорошо, все отлично. Всем привет с северной столицы.
0: И тебе привет. Аня, расскажи, кем ты мечтала стать в детстве?
1: О, врачом, хирургом.
0: Ух ты, ничего себе. Почему им стало или не стало?
1: Ну, я пошла, поняла, что это все-таки не женская профессия, стала терапевтом, а потом ушла отсюда.
0: Ну, ничего страшного, зато у нас теперь такой красивый, прекрасный терапевт. Готова сразиться со мной за подарки?
1: Да, готова.
0: Ну, слушай, правила очень простые. За 30 секунд я назову тебе 6 разных персонажей. Тебе нужно будет озвучить каждого из них фразой. Вообще люблю радио DFM. Готово? Я называю тебе персонажа, а ты озвучиваешь, ну, интонации, тембром голоса этого персонажа и говоришь фразу «Вообще люблю радио DFM».
1: Угу.
0: Готово?
1: Да.
0: Погнали. Терминатор.
2: Вообще люблю радио DFM.
0: Ну вообще, маленький китаец.
3: Вообще, я люблю радио DFM.
0: Ага. Оперный певец.
2: О, вообще люблю радио DFM.
0: Да, Борис Всемогущий.
1: Кто не могущий?
0: Борис Всемогущий, это я. Как он говорит эту фразу?
1: О, ваша любимая радиостанция радио DFM.
0: Конечно, у меня же такой акцент, злая сноха.
1: Все надоели. Ну, вообще-то я люблю радио DFM.
0: Последняя. Годовалый ребенок.
3: Люблю радио DFM. Желательно.
0: Да, Данюта. Да ты слушай. Ты просто талантище. Смогла бы заниматься озвучкой фильмов?
1: Ну да, наверное, актерское мастерство у меня в крови.
0: Я тогда отправляю твою демку, нашу запись в немое кино. Я тебя поздравляю, дарю тебе сноху, забирай, фирменный меч тебе дарю. Кому приветы будем передавать, дорогая?
1: А, передаю приветы всем своим подругам, которые все готовятся к 1 сентября. Вот, желаю всем хорошего настроения, ну и городу.
0: Спасибо тебе огромное. Ну что, на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не люблю мелочь, и вы любите.
4: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде ясно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 5. Завтра также ожидается ясная погода без осадков до плюс 18 градусов.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: нулевых только что на радио DFM, ну а ученым нужно было подумать об этом лайфхаке немножечко пораньше, потому что лето-то заканчивается. Но за заботу, конечно же, хочется сказать спасибо, потому что служители науки, так сказать, создали фиолетовую ткань, которая охлаждается на солнце.
1: Опачки!
0: Она, как и вещи белого цвета, отражает солнечный свет и отводит тепло, но только на 8 градусов больше.
2: Ха-ха, ништяк!
0: Согласен, Павлик. Всем бодрого, доброго! Чуть позже не проспите специальный сигнал. Первыми дозвонитесь в студию и попробуйте перехитрить меня в игрушке Fake News, дабы выиграть, разумеется, наш фирменный приз. С вами уже Артем Скоробогатый, а это, между прочим, Ее Величество.
3: Реклама.
4: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Корона. Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Получилось. Вы вылечили рак?
10: ОКК представляет.
11: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
12: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
13: Это открытие изменит все.
10: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОКК. 18+.
14: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
15: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
16: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
17: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
16: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
18: Мой сын никуда не поедет от меня.
16: На телеканале Ю.
19: Для зрителей старше 16 лет.
20: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
21: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
22: Категория 16+.
23: Welcome back, and right now...
24: А теперь тусовка.
23: On DFM.
24: DFM.

0: веселый, разудалый Константин пожаловал к нам в эфир радио DFM из автомобиля прямиком. Константин, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте, привет, здравствуйте. Куда путь держите, Константин?
1: Мы по побережью катаемся, кайфуем.
0: Да ладно, мы все сейчас мигом обзавидовались вам, понимаете? А еще больше позавидуем вам, если вы одержите победу в игрушке Fake News, потому что на кону фирменный приз от радио DFM. Чего надо делать? Вот вам прямо сейчас подряд три новостных заголовка. Вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно его получаете. А если ничего не получится, то как минимум продолжаете кататься по побережью и, возможно, передадите кому-то приветы. Константин, вот как выглядит первый новостной заголовок. В Истре женщина вырастила кабачок весом 46 килограммов. Правдивый заголовок или нет?
1: Кабачок 46 килограммов?
0: Да.
1: Да, я думаю, да, вполне реально.
0: Мэрия Парижа заявила о намерении снести Эйфелеву башню.
1: Нет, но это фейк.
0: В Индии обнаружили парня, который из-за редкой болезни вынужден постоянно сидеть в воде.
1: Может быть.
0: Да
1: я
0: вы...
1: Хотя, есть как есть.
0: Правда имеется в виду?
1: Да, да.
0: Ну вы, блин, даете. С победой, Константин! Смотри, лихо, разобрались со всеми новостными заголовками, везде и во всем оказались правы, даже итоги подводить не стану. А поздравлю вас с тем, что теперь вы становитесь счастливым обладателем нашего фирменного приза и, конечно же, возможности передать ваши фирменные приветы. Мы все во внимании.
1: Я в первую очередь передаю вам, вашему радио, потрясающего, все здорово. Также передаю своим близким, друзьям, Дмитрию Юрьевичу Рябикову, от души его семье. Передаю нашим детям огромный привет. Мы сейчас на футбольном детском турнире в Анапе. Поэтому сегодня через час у наших детей игра финальная. Поэтому хочу пожелать им от души удачи, победы и хорошего настроения всем.
2: Реклама на DFM. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца августа.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82. ДФМ. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Реклама. «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ». Не оферта.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Ты.
1: Подробнее на Т-банк.ру. Да, Т-банк.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: «Джак Т-9». Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. «Джак Т-9».
8: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
9: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
10: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а СОС кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис СОС кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
13: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-207-30-08-04. 0+.
14: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
15: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: С 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Coral Grove».
17: Пойдем в парк? Не боишься?
18: А зря. Ты ведь в ловушке.
19: Помогите! Эти дети, они...
16: «Кошмар на улице Coral Grove». В кино с 27 августа. 18+.
20: Up the next.
21: А дальше тусовка.
20: On DFM.
21: Потому что

0: Сейчас предлагаю такие всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, дорогие друзья, в 1908 году под Петербургом в воздух поднялся первый российский дирижабль. В 1933 в Англии впервые использовали радио для поимки преступника, приметы которого передали по волнам, благодаря чему его быренько задержали. А в 1963 в американском городе Сиэтле построили самый длинный в мире понтонный мост. Около 2,5 километров. Правда, через 50 лет он исчерпал свой запас прочности и стал мемориальным. А рядом с ним соорудили новенький, длиной уже около 5 километров.
1: С катертью дорога!
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде ясно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 5. Завтра также ожидается ясная погода без осадков до плюс 18 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. В Москве 14 часов. Радио DFM.

0: хорошо забытое старое, великолепное Sonic Sky только что на радио DFM. Ну а если у вас есть деньги, то это непременно хорошо. А если у вас есть деньги на странную коллекцию автомобилей, то это уже прикольное расточительство. Наш соотечественник взял, да и приобрел себе несколько болотоходов, машину Флинстоунов, баню на колесах и самый узкий тазик шириной всего 70 сантиметров. Получается, что это...
1: Лада-седан! Баклажан!
0: Мини-версия. На очереди, что было дальше? Игра, где я буду тестировать вашу интуицию в борьбе за наш фирменный приз. Чуть позже по моей команде первыми дозвонитесь в студию и попробуйте отгадать концовочку новости. Я же вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Желаю вам легкого продолжения рабочего дня в нашей компании. Много не работайте и мало тоже.

0: позже обязательно поднакину вам поводов для праздника на сегодня. Пока самое время поговорить с Ольгой. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Так и хочется у вас спросить, что было дальше. Знаете почему? Потому что у нас есть самая нереальная реальная новость, которую прямо сейчас я, соответственно, вам озвучу. Следом предложу три варианта концовки, то бишь три варианта развития событий. Ну а вы, если выберете верный, правильный, обязательно с нашей стороны подарим вам наш фирменный приз от радио DFM. Осталось только немножечко постараться и... не провалиться, не прогадать, не ошибиться. В общем, Ольга, вот как выглядит начало новости. Житель подмосковного Королёва решил посмотреть на работу пожарных. И, многоточие, вопрос, чего было дальше? Выбирайте. Тайно пробрался в пожарную часть, устроил барбекю у себя на балконе или спалил 6 машин. Негодяй. Выбирайте.
1: Тайно пробрался.
0: В пожарную часть.
1: Пожарную часть.
0: Ему стало интересно, как там у них все устроено, да?
1: Ну да.
0: Ага. А устроил барбекю у себя на балконе неинтересно?
1: А это житель Королёва?
0: Да.
1: Тогда устроил барбекю на балконе.
0: Ну или, может быть, тогда уже спалил 6 машин, а, Ольга?
1: Нет. Устроил барбекю на балконе.
0: Житель подмосковного Королёва решил посмотреть на работу пожарных и... спалил 6 машин.
2: Ой, что делается?
0: Просто беда какая-то. Ольга! Ну, Ольга! Ну, не сегодня получается.
1: В следующий раз.
0: Обязательно будем ждать вашего звонка. А пока ваши фирменные приветы. Мы все во внимании.
1: Ну, передаю всем слушателям радио DFM. Всем хорошего настроения, приятного окончания дня. Ну и впереди выходные. Всем отдохнуть.
3: Реклама на DFM. Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
4: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
5: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте Стройландия. Для дома и больше.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58 20 86. 58 20 86.
9: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500 920. 500 920.
10: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория Стройдвора.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
12: Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует в 90 пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец по ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно. В новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Coral Grove».
9: Пойдем в парк? Не боишься?
10: А зря. Ты ведь в ловушке.
11: Помогите! Эти дети, они...
8: «Кошмар на улице Coral Grove» в кино с 27 августа. 18+.
12: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: А теперь тусовка. On DFM.

0: можно отметить. А отметить сегодня можно. День грязной посуды и не мыть ее все выходные. Ну, или же отпраздновать день под названием «Просто потому что». И на все вопросы «Почему?» отвечать правильно.
1: Потому что гладиолус.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде ясно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 5. Завтра также ожидается ясная погода без осадков до плюс 18 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Старейшая детская библиотека Вологды открылась после ремонта. Более 80 тысяч наказов от вологджан поступило в народную программу. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Старейшая детская библиотека Вологды открылась после ремонта. Состоялось открытие обновленной детской библиотеки номер 7 на улице Авксентьевского, 30. Теперь учреждение получило новое имя – КОТ, которое означает «Книги общения творчества». Библиотека полностью модернизирована. Обновлена мебель, компьютерная техника, обеспечена доступность для маломобильных граждан. Приобретено более 4000 экземпляров новых книг. Учреждение получило финансирование после победы в федеральном конкурсе национального проекта «Семья» по созданию модельных библиотек. На обновление детской библиотеки было направлено порядка 16 миллионов рублей. Более 80 наказов от вологджан поступило в народную программу. Жители Вологды продолжают предлагать свои инициативы по развитию города. Первая народная программа была рассчитана на 5-летний период преобразований. По ней в областной столице собрали более 500 инициатив. Куратор народной программы по Востоку области Сергей Селянин подчеркнул, что новая народная программа будет следовать этому же принципу и ориентироваться на мнение вологджан. В течение нескольких недель встречи с жителями по поводу предложений в программу пройдут во всех районах Вологды. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет.

0: Minogue, King Your Eyes, только что на радио DFM. Давненько что-то мы с вами не касались отечественного кинематографа. И ведь есть что вспомнить, а главное пересмотреть на досуге. Но дело даже в другом. Аналитики тут выяснили, какие такие киноремейки хотят увидеть наши зрители. Так, по мнению россиян, срочно следует переснять фильмы «Девчата», «Вокзал для двоих» и «Любовь и голуби».
1: Умная не ешкин кот.
0: Главное сделать, что называется, качественно, прикасаясь к золотой коллекции советского кино. Ну, а насколько вы умны, дорогие друзья, вернее, грамотны, мы узнаем уже совсем скоро в игре «Слово дня». Чуть позже по моей команде первыми дозванивайтесь в студию, отгадывайте правильное ударение в слове, и наш фирменный приз у вас в кармане. Всем здрасте, мордасти, меня зовут Артем Скоробогатый, а это...
2: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 6 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет... Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
5: Реклама 18+.
2: Реклама.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
12: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
13: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
14: Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
15: Категория 16+.

Тайминг Грамотея. Настало время показать свои знания по русскому языку и выиграть, конечно же, наш фирменный приз. Дозванивайтесь в студию прямо сейчас. +7 495 956 101 2. Оливер Хэндлс, Blue Monday.

0: Вы не поверите, с нами на связи Громачей Кристина. Ей аплодисменты. Кристина, здравствуйте.
1: Здравствуйте всем.
0: Ну что, вспомните, скажите нам, не тая, что было по русскому языку?
1: Четверка заслуженная была.
0: Даже так? 80 на 20 да. Усвоенного материала. А это значит, что возможность выиграть наш фирменный приз очень даже велика. Чего надо делать? У нас для вас есть новостной заголовок, внутри которого для вас предательски скрывается слово, где вам, Кристина, нужно правильно поставить ударение. Если все хорошо по-нашему, и вы угадываете или знаете, как правильно произносится это самое слово, мы дарим вам наш фирменный приз. А если ничего не получается, слушаем ваши фирменные приветы. Итак, Кристина, в Москве ветеринары спасли собаку, проглотившую игрушку, которая полностью закупорила или закупорила выход из желудка. Выбирайте.
1: Закупорила.
0: Или закупорила.
1: Закупорила, я думаю.
0: Да правильно все думаете! Правильно! Небольшая секундная пауза, и Кристина выбирает правильный вариант ответа. Да, согласно словарям, в данном глаголе и во всех его производных ударение всегда ставится только на букву «У». Поэтому, пожалуйста, еще раз. Как правильно говорить, Кристина?
1: Закупорила!
0: Да! Закупорила! Не буду говорить,
1: ура!
0: Что Кристина. Да, зато поздравим ее с победой и подарим ей на память наш фирменный приз от Радио ДФМ. Какой обсудим за эфиром, а пока все время для вас, Кристина. 10 секундочек на то, чтобы послушать ваши фирменные приветы.
1: Я передаю привет вам, всем ведущим. ДФМ Радио, мое любимое, слушаю постоянно, езжу везде. Передаю привет своим детям, мужу и всем казанцам.
2: Реклама на
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Первоклассный комплект в офис-маркет. Подготовьте ребенка к школе выгодно. Готовое рабочее место, парта плюс кресло всего за 5500 рублей. Обучающим центром особые скидки и условия. Офис-маркет, Белозерское, шоссе 9. Акция действует до 15 сентября.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС Татнефть.
4: Организатор акции ООО Татнефть АЗС Завод. Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
9: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ВТБ».
11: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
12: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
13: 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
14: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
13: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
15: Мой сын никуда не поедет от меня.
13: На телеканале Ю.
16: Для зрителей старше 16 лет.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
18: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
19: А дальше тусовка.
20: On DFM.
19: Потому что

0: понедельника.
1: А напоследок я скажу.
0: Скажу. И скажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Россия стала четвертой страной в мире по числу миллиардеров. Яндекс решил запустить собственного мобильного оператора, а россиянам пообещали бесплатно давать землю под строительство, если они готовы построить дом всего за 3 года.
2: Хорошо, вот это хорошо.
0: На этом на сегодня у меня все. Да и вообще, на этой неделе, надо сказать, тоже все. Здесь был Артем Скоробогат, и это моя настоящая фамилия. Не скучных вам выходных. Ну и...
3: До скорого.
4: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде ясно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 5. Завтра также ожидается ясная погода без осадков, до плюс 18 градусов.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
6: Реклама на DFM.
7: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23 80 90. Возрастное ограничение 6+.
8: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 20 86. 58 20 86.
4: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.
3: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 16 часов. Радио DFM.

Новые технологии, конечно, удивляют, но порой совсем не с той стороны, которую ожидаешь. И вот что произошло в Тайване. Там, представляете, мужчина поймал свою жену на измене с помощью робота-пылесоса. Да, вовремя включил камеру, все увидел, заснял и даже выиграл суд. Правда, девушка после этого тоже в суд подала за то, что он ее незаконно снимал. И да, она тоже выиграла. Вот и думайте теперь, кто победил. Ведь робот-пылесос сразу освободился от двух хозяев. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. Мы тут роботы как-то не держим, но зато у нас есть мерч, и мы готовы его разыгрывать. Поехали дальше слушать музыку, а вы будьте внимательны и ловите момент.

0: летит действительно быстро, и чем старше ты становишься, тем отчетливее ты это замечаешь. Но мне кажется, порой ты осознаешь это совсем в неожиданных ситуациях. Давайте об этом пообщаемся, друзья. Вопрос вот такой. Неочевидный признак того, что вы повзрослели. Пишите, присылайте ваши сообщения в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115. Мы выберем какого-нибудь автора случайно. Он у нас получит наш фирменный мерч на память. Пишите, еще раз вопрос. Неочевидный признак того, что вы повзрослели.
1: Реклама на Время обновлений. Прощаемся с летом и встречаем осенний сезон с выгодой. Только с 28 по 30 августа скидка в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Новый учебный год – время обновлений. Собери комплект мебели в офис-маркете «Выгодно». Новая парта – всего 4300 рублей, а на любое кресло из зала скидка до 15%. Белозерское шоссе, 9. Офис-маркет. Учитесь с комфортом. Акция действует до 15 сентября.
5: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Подведем итоги, друзья. Узнаем сейчас, кто получит наш фирменный подарок за ответ на вопрос. Неочевидный признак того, что вы повзрослели. Раньше, если отменялись планы на вечер, я расстраивался. Теперь, если отменяются планы, я такой: господи, спасибо тебе огромное, можно просто себе время посвятить. Все так. Привет, ZFM. Я понял, что повзрослел, когда начал хранить хорошие пакеты. Причем есть обычные пакеты, а есть прям хорошие, которые нельзя тратить на мусор. Всем привет, меня зовут Саша, я из Москвы. В какой-то момент начал смотреть прогноз погоды не чтобы просто понять, что надеть, а чтобы решить, когда стирать постельное белье. Вот так молодость и заканчивается. А почему это? Потому что на балконе сушишь? Двигаемся далее. Стал радоваться, когда дома заканчиваются продукты примерно одновременно. Раньше достижением было сдать экзамен. Теперь три пустые банки холодильники в один день вызывают чувство, что жизнь под контролем. И еще такое. Есть неочевидный признак. Перестал стесняться уходить из гостей первым. Я раньше думал, что обо мне подумают. Сейчас я вообще об этом не думаю. Думаю лишь о том, как бы побыстрее дома оказаться. Да, и здесь я тебя тоже прекрасно понимаю. Давайте выберем человека, кто у нас получит подарок. Случайным образом, напомню, это делаем. И повезло вот автору последнего сообщения, который уходит первым. Поздравляю, первым ты у нас оказался. И сегодня тоже, кто получает наш фирменный подарок. В следующем часе мы еще раз разыграем, друзья. Так что всем удачи.
1: Реклама на ZFM. Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
3: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54-54-54. Профиль-центр.
4: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23 80 90.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Студия красоты «Девичник» – ваш оазис стильных перевоплощений. Окрашивание любой сложности для вашего идеального образа. Будь яркой, будь собой. Запишись сегодня и наслаждайся результатом. «Девичник», улица Ленинградская, 14.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Пятница само по себе удовольствие. Наконец-то мы до нее добрались. У нас впереди выходные дни. Будем их проводить, как только заходим, конечно, под музыку. И будем снова подводить итоги. Друзья, напомню, что каждую субботу мы с вами собираемся и слушаем самые главные работы за последние 7 дней. И завтра, конечно, не исключение. С 15 по столичному все стартует. Приходите, буду вас ждать. Ну а в этом часе у нас все, как мы привыкли. Музыка и, конечно, мерч. Скоро разыграем. Удачи всем!
1: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
7: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
8: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
10: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: DFM.

0: Never Know, это Imani со своим проверенным треком. Много лет мы его знаем, много лет он нам нравится. Но давайте не про прошлое, давайте про настоящее. А здесь у нас еще одна возможность выиграть наш мерч. Вот какая тема у нас в этот раз. Что вам раньше говорили нельзя, а потом оказалось, что можно? Присылайте ответы в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115. Почитаем ваши ответы, собственно, и выберем победителя случайно. Напомню, то есть шанс у всех есть. Что вам раньше говорили нельзя, а потом оказалось, что можно? Пишите.
1: Реклама на На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца августа.
3: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54-54-54.
4: Первоклассный комплект в офис-маркет. Подготовьте ребенка к школе выгодно. Готовая рабочее место, парта плюс кресло всего за 5500 рублей. Обучающим центром особые скидки и условия. Офис-маркет. Белозерское шоссе 9. Акция действует до 15 сентября.
5: Чао, рагацци! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника, полновку, утюг, чайник, пылесос. Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория «Стройдвора».
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на «Флау-Вау» разделе для жизни с подпиской «Сберпрайм». Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АОЦПЛ. Москва. Оперен 111-774-668-98-40. 18+. Флау-Вау. Услуги от ООО «Флау-Вау». Москва. Оперен 120-770-026-3198. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
9: А в «Ленте» итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
10: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
15: «Мир». Каждый день в твоих руках.
16: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
0: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит». Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Тысячи подарки раздаем. Напомню, что в этом часе я вам задавал такой вопрос. Что вам раньше говорили нельзя, а потом это оказалось, ну, что на самом деле можно. Сейчас почитаем. Всем привет, мне в детстве говорили, что нельзя есть мороженое зимой. Оказалось, очень даже можно, и мне так больше нравится. Привет, ZFM. Бабушка говорила, что после 6 есть нельзя. Вырос, открыл холодильник где-то в 11 вечера и понял, да, очень даже можно. Мне говорили, что нельзя часто работу менять, нужно держаться за свое место. Потом выяснилось, что можно уходить оттуда, как только тебе заблагорассудится. Ну, это, видимо, у тебя профессия востребованная, да? В детстве запрещали лежать на кровати в уличной одежде. Съехал от родителей и только так и делаю, на самом деле. Просто нужно постельное белье менять почаще. И еще Лена нам пишет. Мне говорили, нельзя тратить деньги на ерунду. Оказалось, очень даже можно. И наоборот, это самое приятное. Вот бы побольше денег было, чтобы на ерунду тратить, да? Выберем человека, кто получит подарок. Друзья, напомню, что это случайно происходит. То есть шанс есть у каждого. В этот раз повезло автору второго сообщения, вот который любит есть после 6. У тебя и так, видимо, с генами все хорошо. Выиграл лотерею, как говорится. Так еще и подарок наш получаешь. Молодчина. Друзья, в следующем часе мы снова поиграем. Удачи всем.
1: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде ясно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 5. Завтра также ожидается ясная погода без осадков до плюс 18 градусов.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
3: Чао, рагацци! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
4: Студия красоты «Девичник» – ваш оазис стильных перевоплощений. Окрашивание любой сложности для вашего идеального образа. Будь яркой, будь собой. Запишись сегодня и наслаждайся результатом. «Девичник», улица Ленинградская, 14.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News на DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Рабочие асфальтируют съезды на улице Мира в Вологде. В Вологде завершается подготовка к отопительному сезону. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Рабочие асфальтируют съезд на улице Мира в Вологде. В областной столице продолжается масштабный ремонт улицы Мира. В рамках второго этапа работ подрядная организация приступила к асфальтированию съездов с магистрали со стороны Пошехонского моста. В работе остаются заездные карманы, перекресток с улицы Герцена и пересечение с улицей Чехова. После завершения асфальтирования подрядчик уберет строительный мусор. Масштабный ремонт магистрали реализуется при поддержке областного правительства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также входит в народную программу «Единой России». В Вологде завершается подготовка к отопительному сезону. Общий технический процент готовности к отопительному сезону в настоящее время составляет 94%. В большей части многоквартирных домов проведены гидравлические испытания и подготовлена документация. Согласно нормативам, отопительный период начнется, когда среднесуточная температура в течение 5 дней будет держаться ниже 8 градусов. В первую очередь тепло подается в социальные учреждения. Ориентировочная дата включения отопления – 15 сентября. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

0: известна фраза, что мы превратились в человека благодаря труду, однако есть небольшие сложности. Вот прямо сейчас появилась новость о том, что работающие россияне начали массово страдать тихим надломом, и даже HR бьют тревогу. Это вот что значит «сравнивайте с собой». Сотрудник выполняет задачи, но его инициатива и вовлеченность падают до нуля. Естественно, никакой инициативы, ну и внешне у него все как бы хорошо, но внутри сложности. И вот как специалисты предлагают с этим бороться, друзья. Вот, если вы руководитель, слушайте внимательно. Нужно поднять зарплату, наладить коммуникацию, снять часть задач и давать немножко больше выходных. Ну, последний я от себя добавил, но тоже было бы приятно. Так что вот, прислушайтесь. Очень хотелось бы. Всем привет, друзья. Меня зовут Женя Кротов. У нас новый час и, конечно, новый час классной музыки и розыгрыши мерча. Удачи всем.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Специальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ООО «МВМ». Московская область. ПГТ «Новая Ивановская». ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Распакупер. Это супер. Распакупер-купер.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Формирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
8: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Welcome back and right now.
16: А теперь тусовка.
15: On DFM.
16: DFM.

0: Moscow Never Sleep. Работа для всех, кому, видимо, меньше 30 лет, потому что после 30 никаких Never Sleep нам, пожалуй, не надо. Сон — это очень важно. А еще очень важно слушать внимательно, друзья, ведь вы, возможно, выиграете прямо сейчас подарок. Если это слышите, тогда берите телефоны и отвечайте вот на какой вопрос. Что вы думали никогда не запрещать своим детям, а когда они появились, осознали необходимость в этом? Вот мы все себя помним, как в детстве нам что-то запрещали и думали, ох, вот мы вырастем, так делать не будем. А потом, конечно, все меняется. Присылайте ваши сообщения в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115. Мы скоро прочитаем ваши ответы, и кто-нибудь станет счастливчиком, заберет наш фирменный подарок. Всем удачи!
1: Реклама на Дифа.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца августа.
4: Задумались о крыше и отделке фасада? В «Профиль-центре» есть все, что вам надо. «Профиль-центр». 54-54-54.
5: Новый учебный год – время обновлений. Собери комплект мебели в офис-маркете «Выгодно». Новая парта – всего 4300 рублей. А на любое кресло из зала – скидка до 15%. Белозерское шоссе 9. Офис-маркет. Учитесь с комфортом. Акция действует до 15 сентября.
6: Время обновлений. Прощаемся с летом и встречаем осенний сезон с «Выгодой». Только с 28 по 30 августа скидка в интернет-магазине «Стройландия.ру» 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.com.
0: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
5: В ленте.
6: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
9: Ума-8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
13: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
14: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
15: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
16: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
0: А дальше тусовка.
5: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: И снова возможность забрать себе наш фирменный мерч. Вопрос был такой: что вы думали никогда не запрещать своим детям, а когда они появились, осознали необходимость в этом? Всегда думал, мои дети будут есть сладкое столько, сколько захотят. Никакой родительской тирании. Потом увидел, как ребенок за 10 минут уничтожил новогодний подарок и понял, придется все-таки запрещать. Привет, DFM, клялся, что никогда не буду запрещать детям шуметь дома. Потом у сына появилась игрушечная барабанная установка. Дважды об этом пожалел. Думала, никогда не стану ограничивать телефон и компьютер. А потом фраза «еще 5 минут» каким-то образом превратилась в 3 часа. Теперь я понимаю родителей моих. Еще такое. Я Андрей, отец двух мальчиков. Был уверен, что никогда не скажу «не бегайте по квартире». Потом они начали бегать по квартире. Ну и, естественно, вопрос отпал. И еще такое сообщение есть. Никогда не хотел запрещать ребенку рисовать где угодно, что ему нравится. Потом понял, сколько стоит обои и ремонт в целом. И понял, что без запретов тут не обойтись. Да, все мы это проходили и потом только осознавали, что на самом деле значит слова наших родителей. Будем надеяться, что и ваши дети тоже это прекрасно поймут. Друзья, выберем человека, кто у нас получит подарок случайным образом. И повезло автору второго сообщения, который рассказывал, что не будет запрещать детям шуметь. И теперь все-таки запрещает. Ну что ж, тебе достается наш фирменный мерч. В следующем часе мы снова разыграем, снова будет какая-то тема. Друзья, участвуйте и выигрывайте тоже.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде ясно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 5. Завтра также ожидается ясная погода без осадков до плюс 18 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.
4: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.

0: Пятница, 28 число. Да, лето заканчивается. Но, тем не менее, сегодня есть какие-то праздники и события. Посмотрим. Сегодня день надутых губ. Так что, парни, если у вас девушки сегодня попросят денежку на какую-то модернизацию, не удивляйтесь. Также сегодня день пышных дам. Ну, все дамы прекрасны, так что поздравляем. Еще сегодня день столяра и плотника, если работаете в этом направлении. Также мы вас поздравляем. А еще день второй половинки. Ну, пятница она такая. Предлагаю ее отгулять так, чтобы все-таки хотя бы на две половинки не развалиться. Привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. У нас, конечно, новый час. И снова мы с вами будем слушать музыку, ну и, конечно, разыграем подарки. Если вдруг до этого не пробовали, стоит попытаться. Возможно, и выиграете именно вы.
1: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 6 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг».
4: Реклама 18+.
1: Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
7: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито работе. 12+.
11: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Теперь тусовка.
4: On DFM.
1: Потому что Радио DFM.

Freedom to Love. Вот такую работу мы с вами о любви послушали. И любовь, на самом деле, для многих настоящая мечта. Но, как говорил мой папа, мечтать не вредно. Давайте на мечтах мы с вами и поговорим в этом часе. И, возможно, кто-то из вас выиграет мерч. Задаю вам вот такой вопрос. Если бы можно было вернуть что-то из вашего прошлого в повседневную жизнь, вот настоящую, что бы это было? Вспоминайте вот эти всякие юппи, куры-гриль и вот это все прочее. Прислать сообщение можно в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115. Мы почитаем некоторые, выберем победителя.

0: Если случайно, он и получит подарок. Удачи!
1: Реклама на Диво. Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
2: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
7: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
10: Шапку надень. С незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
11: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
12: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
13: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
14: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
15: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на «Флау-Вау» разделе для жизни с подпиской «Сберпрайм». Подключайся и лови летнюю выгоду.
17: Подписка «Сберпрайм» услуги от АОЦПЛ «Москва». УГРН 111-774-668-9840. 18+. «Флау-Вау» услуги от ООО «Флау-Вау» «Москва». УГРН 120-770-026-3198. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
18: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03.07.2026.
19: С 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Coral Grove».
20: Пойдем в парк? Не боишься? А зря. Ты ведь в ловушке.
21: Помогите! Эти дети, они...
19: Кошмар на улице Coral Grove. В кино с 27 августа. 18+.
22: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
23: Категория 16+.
24: Up the next.
25: А дальше тусовка.
24: On DFM.
25: Потому что радио DFM.

0: Возвращаемся к раздаче нашего фирменного мерча. Друзья, я задавал такой вопрос. Если бы можно было вернуть что-то одно из вашего прошлого в повседневную жизнь, настоящую, что бы это было? Летние каникулы. Не конкретное лето, не молодость, просто саму концепцию, что 3 месяца тебе официально ничего не надо делать. Волшебство просто было бы. Вернул бы друзей, которые жили в соседнем дворе. Сейчас, чтобы встретиться с друзьями, нужно открыть 4 календаря, что-то там согласовать, а раньше просто идешь и гуляешь, было круто. Привет, ZFM, вернула бы старый интернет, когда заходишь туда на час, а потом уходишь жить дальше. Сейчас из интернета приходится буквально эвакуироваться. Ой, я сначала подумал, ты немножко про другое говоришь. Я бы вернул семейные застолья у бабушки. Тогда казалось скучным сидеть со взрослыми, а сейчас одно удовольствие. Вернул бы возможность позвонить другу в дверь и без предупреждения. Никакого ты дома, тебе удобно. Нет, просто идешь, когда хочешь, и звонишь. И еще Дима нам пишет из Питера. Вернул бы те времена, когда заходишь в магазин, тратишь буквально несколько сотен рублей и выходишь с 2 сумками, а не то, что сейчас происходит. Очень, конечно, цены выросли. Ну да, мы тут согласны. Давайте узнаем, кто у нас получит подарок. Кстати, абсолютно бесплатно, хочу заметить. И повезло автору последнего сообщения. Как раз, Дим, вот, ты только что жаловался на то, что много денег приходится тратить. Поздравляю тебя, бесплатно тебе достается наш фирменный мерч. Ну а если вы, друзья, тоже хотите выиграть у нас что-то, что ж, у нас много возможностей. Удачи!
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде ясно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 5. Завтра также ожидается ясная погода без осадков до плюс 18 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде. 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News на DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Порядка 45% работ выполнили вологодские реставраторы в здании детской музыкальной школы номер 4. Строительство бегового центра в Вологде выполнено на 35%. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Порядка 45% работ выполнили вологодские реставраторы в здании детской музыкальной школы номер 4. Специалисты сняли старую штукатурку со стены потолков, демонтировали оконные и дверные блоки, полы и основания. Параллельно проводилась активная работа на наружной части здания. Была полностью заменена обшивка фасада, восстановлены печные трубы, обновлены кровля и карнизные связы. Работы выполняются в рамках народной программы «Единой России». Как отметил куратор программы по Востоку области Сергей Селянин, реставрация здания позволит сохранить объект культурного наследия и создаст комфортные условия для учеников. Строительство бегового центра в Вологде выполнено на 35%. В областной столице продолжается строительство бегового центра на стадионе «Буревестник». Сейчас специалисты занимаются внутренней отделкой помещения, кровлей, а также готовят к асфальтированию беговые дорожки. Открытие бегового центра планируется осенью этого года. На базе центра будут проходить уроки физкультуры, а также крупные спортивные мероприятия. Объект возводят по инициативе Всероссийской Федерации Легкой Атлетики для развития массового и профессионального бега. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 6 дней. Спонсор ООО «Рестри Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Выгоды: микроволновку, утюг, чайник, пылесос. Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: DFM Radio. Best tracks of the week.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
2: Третью строчку в прошлый раз открыли Don't Wanna Go Home, Медузы Henry Camomile.
1: Второе место. Number two.
2: Лидером прошлой недели не получилось стать у трека Shades of Blue, John Summit, Devolt и Julia Church.
1: Первое место. Number one.
2: А вот золото прошлой недели забрали Marshmello и Portugal The Man. Снова на первой строчке трек Phoenix.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на радио DFM.
0: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
3: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Алло, привет! Я такое узнала!
9: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
10: Для зрителей старше 16 лет.
1: Welcome back, and right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM.

Радио DFM. DFM. В Москве 21 час.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
2: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить системе предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить-системе.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платить-системе.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
3: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
3: on DFM.
0: Потому

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОККО представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
7: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
11: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на Flow-Wow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Оперен 111-774-668-9840. 18+. Flow-Wow. Услуги от ООО Flow-Wow. Москва. Оперен 120-770-026-3198. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
12: Распакупер-купер. Это супер. Распакупер-купер.
13: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
15: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: А теперь тусовка.
17: On DFM.
16: DFM.

Радио DFM. DFM. В Москве 22 часа. Радио DFM.

0: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца августа.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. DFM.
0: Радио DFM.

Радио DFM. В Москве полночь. Радио DFM.

Радио DFM. DFM. В Москве 2 часа. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.